Отряги, брат! Улан тосын мандит гэлэ, омрогин дабардан эрэлсахан. Хогусат надо хайлия, ухол ялуэ, гэтлэн шэн, унын дурамтэн, усы дэргэлгадий.